0: Тоторжо. Чучла чылым. Ажала жылым. Хсам ласам хогесри. Хакур.
1: Хати хобо. Чохон цараган чачеро. Бонсла тупцу шамания.
0: Тажи пасо. Ялх. Хонцоге шойте ёч.

0: чача сыбаш. Хста бардула дезен. Сиде дугар чечелгнар. Нахон цар чавгасына. Жео япаш би ба. Шилазо.
1: Марзота! Марзота! Хачын гобо. Дезерлон чечи жоманганы. Не дон кирсе камен донлук че зонхола. Денден шир тон.
0: А. Хыде дон кирсе зонхола кеша. Та.
1: Чи ты зухула кисун?
0: Тарта монцола чыгзам чөберева чева мазыл будексыл жонги чон жап чур сезин нердон охкасы чон тинон кычыгри хория кун каймен долун гызун хуна киванезун мон чечи шыгыян бе пинжо мотемат тата шыкпа живи чун чензин та нердон ла юн тыңри не хон цаң ерон мыгнаң на че чун рия Кэсику та тордэсэ лучэ гэргэлатанэ кавин долон ина пэрцэ жонжэдэг напч короны дуа прона хане дуа намэгдэ кола гонжэрия гнэр донжа о кэшэк панэзон гнэр донга ёцалага хонцэн йенна кэсику тарта мэ парматана Нагжа дон катам чонлан жерви нин кач

0: Чорторжо? Чочёри би госане чочок катмыдыр бу. Хатын вали бата сотон жуди. Чисиду бай. Четита.
1: Манда сиёрунцо мэнзэн бар. Хамэ цу харкене тердуш. Момин готуна нам тамунана. Семлиги метунчэр.
2: Чэзэм жоатан гале нирано. Кане домбан серчи. Хорогой.
0: Хорогой он арагота. Хараган обасиме. На хуцу кешалан дигендер. Саңар юта сочи дазуаш.
3: Лысо.

0: хубу. Да чим ты си Мария?
1: На башчика матерна. А за него тут чем мою тенер? Че то он да быть чих? Да со.
2: Соча.
0: Да. На тебе ила. Чего ты пишешь то пала? Да ты иди во юна. Не я не думал, чем бы я тебе сообщил. Чо хун цонг ла. Шуа си я.
2: Шуа си я.
1: Арджо, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты

0: ажалым. Ажал ажалым. Сам ласам хагесри. Хакур.
1: Хати хобу. Чо хон цала хан ца чиро. Бонсла тупцу сямния.
0: Тажи пасо. Яла. Хон цонге жойте ёч.

0: Chijin sangwin kamin la songni Tang tong jiawo tamo mani ngon la Ngiwar tong mo tang dorji nor chung dhubi Tanchi ni zani ni tapa shaki Gatte ma tang hui chani ni ci Komo htik chung ni Tanchi chung ni shu
1: Lakso Tena ni tuk kasi ko
0: Sati la na yam chakta shun pa maina
1: Ах, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт,

0: 멤버 죽어 내 아빠도 미안해 저도
1: 마치르지
2: Нажимай, зачистки я.
1: Не схочу делиться, зачистки. Куда он? Кому? Манда через монетю, а матом быть. Да, гинен гусетимен, зачистки я.